чичичаворо, пишто чичичае, шужие, байра, Zorice, čauro, bobolice, čaje, šužije, paljara.